0: Всем привет! С вами Гуна Алексей Питер на Прогкор Радио.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie